возьми мой карандаш и нарисуем домик наш, так не похожий на шалаш. Ты станцуем на столе то, что я думал о тебе.